0: Daimis პროექტი.
1: Скарамоди.
2: Радио Дардимандис эксклюзив.
3: Кация, кацури. Супара, супорули. Мачари, мачорули.